Meisje, kanarie, kon zo'n vuur frikken. Ik buur dat daar, dan kost het niet meer. Kwaar wij meer als die portokallen. Stel een volk, kan ons het waren. Kato los vier, tjiki tjiki. Че съм на шек с плека. Ще да се реконоска мария, няма дика ти оря. Но ам номерат. Къс съм ди парка и къщигала лото. Да я спонямам си не меш комбо. И една щилка и ще шамара. И една щилка и ще шамара. Същи кану, и едно портпика. Това е вудри птати. И бирата, но коста ника. Дай лъса премълча мне и мине, и мине. Аз искам именно с арде, дай мама с детина.